ац болори. Дустех се цириньц копанцали паткерине ман, коне ману чампо жандакелов ануш такарис, хоселуш шнорхов зартаре цириньц ев пайле црир нершен чумов, чоха цриринц мтков ев имасту чамп аче црир, ханчаров хазора цриринц, мюс нашанавор нерис тарберел,